0: Господа. Амен.
1: Здрава Мария, милости пълна, Господ е с тебой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни времена.
1: Слава Отчето и Сину и Святому Духу,
0: както е било в зачетку, тако здай и селе и векомай. Амен.
1: Господ с вами
0: и с Твоим Духом.
1: Благослови вас Всемогочни Бог, Отче и Син и Святи Дух.
0: Амен.
1: Пойдемо в миру.
0: Богу хвала.